Хочу отметить, что раньше все эти отношения были на основе торгово-экономической сферы. Но сейчас мы уже видим, что это, эти все связи, эти отношения, уже сфера уже транспортная. Мы видим уже связи в отношении в сфере транспорта, в том числе в сфере энергетики, в том числе сельское хозяйство и пищевой безопасности.

0: В 2025 году был договор, было, в том числе было подписано протокол на сфере фундука, в том числе миндаль, и наши производители фундука и миндаля, наши экспортеры сейчас смогут отправить свою продукцию в Китай.
1: 周观天下，我们再来看一下本周还有哪些新闻值得关注。日本神户学院大学教授上胁博之近日在社交媒体披露，日本首相高市早苗及其秘书木下刚志涉嫌违反政治资金规正法，存在政治资金收支报告虚假记载等问题，上胁已就此向检察机关提出检举。第165届阿拉伯国家联盟外长理事会例会续会近日在约旦首都安曼举行，正式任命纳比勒·法赫米担任新一任阿盟秘书长，任期五年，他将于2026年7月1号起正式履职。危地马拉总统贝尔纳多·阿雷瓦洛近日表示，拒绝美军进入这个拉美国家